0: попало воистину.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: Intergalactic не FM.
1: Запишите реактивные тяги 10 метров.
2: Посчитайте все отклонения, я не хочу никаких сюрпризов.
1: Не будет сюрприза, изменение скорости на сетку.
2: Второй и четвертый.
1: Так, скорость увеличивается на сетку, увеличивается.
2: Нормально,
1: 30 секунд осталось.
3: Сигнал. Осталось всего 3 секунды.
2: Сигнал.
3: Сигнал от радара посмотрите вниз.
4: Сигнал.
1: Хлорофил.
4: Чиз. Is it organic?
5: I think so. I'll bring the probe blower. Двадцать шесть, 28. 143, 16. 144, 26. 80, 70, 60.
4: It's down in that crater.
5: 50, 40.
4: There.
5: 30. 28. 26. 24. 23. 21. 20.

истинный продюсер и богатый. Встретился с Артуром на побережье, вдохновили композитора Войтенко. В нашей передаче я исполняю статус «Бесплатчик» и «Невера Галактика».

0: на что-то баловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: Seer Radio. Today 2100 Central Intergalactic Time. On the CBS.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
5: Decompression.
6: The Dominatrix Sleepless Night. On the Dream Machine.